0: Se me chamar com infantil.
1: Я пока.
0: Фанди, сапай, на васи. Сапатле пернас клинце, да, и лал пазим, се сова трепсе. По сапай лютеле хиши, вроде бы фанту, я сам пана пяч, се другей при край. По сам верите из Галии, доки я соокупаю, чие сарякри. Я сам еще час попрошу, а лой себе, бо мне сакрев соку. Сейчас, дай поешь такую, я дякую. Не кражда. Ну, и так, та минка и устать, разминула.